Так я сейчас всегда вот пишу, что давайте все разы ломаем, походим. Так я всегда вот пишу, да? Все, если вас слышите, давайте, да, что? Вот.